курше с тарчински салами знак. Куп салами знак, луп чоризо знак тарчински. Вейч на строне конкурсовал, тарчински конкурс ПЛ и виконай просте задание. Култове воски скутери и боне на вичечки до вох, юш на чебе чекайон. А понадто цодженје веле и нех нагрута.